0: 25 say hekimine boy
1: Hollanda'da genel seçimlere 2 gün kala kampanyalara Türkiye ile tırmanan diplomatik krizin damgasını vuruyor.
2: Neonazis vrij spel bij de krijgsmacht.
3: Mail, medicamenten, maar frem voor alt at vestmagterne vil trække sig tilbage og dermed over.
4: Minasama konnichiwa. Kochira wa Deutsche Welle desu. Deutsche Welle no Nippongo hosou wa kore kara no 1 jikan. 9.670 MHz. 11.805 MHz. 11.850 MHz. 15.320 MHz. 15.410 MHz.
0: È interessante.
2: Velika čast.
0: Da ne jesi mi da dobro.
2: Što veća čast. Da
0: se ve prođu. Da se ve prođu. Da se ve
4: TBS オキステーションに毎週日曜日の夜7時30分から8時まで
2: 出演しています。
4: この番組は視聴者が自分の夢に挑戦し、それを実現させるというのがテーマです。TBSはザ・チャレンジャーズでドイツベレの日本語化を取り上げることになり、私たちのリスナーの一人松本信義さんが長年の夢であるドイツベレ日本語放送出演にチャレンジすることになったのです。自分の夢に挑戦し、それを実現させるというのがテーマです。
5: Чиновники не пользовались в личных целях. Бывший министр финансов Северного Рейна-Вестфалии Хайнц Шлейк. Он вынужден был признать, что счета за авиаслуги оплачивались из земельной казны. Признание было явно запоздалым, и министру пришлось уйти в отставку.
6: Даними на третє місце голова його виборчого штабу Сергій Митрохін заявив.
3: Міжвременно всіх народів отримав цьому витрати до сюжетки. Козаки 15 дня.
7: Беларуси и Германии вроде бы несравнимы, но вполне сравнимы, оказывается, требования к безработным. В Беларуси с 1 августа внесены изменения в законы о пенсионном обеспечении и о занятости населения. Например, ограничен срок получения
4: пособия.
7: В
8: центре занятости населения лишь... пособия по безработице. Теперь только 3 года, а не бесконечно, можно рассчитывать на помощь государства. Человек, а в зимнее время и того больше.
9: Рынок у нас все-таки достаточно узкий, понимаете?
10: Et strategisk mesterskab med over 2.000.
11: Det er en kontinuitet på det stvari. Det er veldig at også dva razna posla på jednostavne stvari da uopštava i da po jednostavne da pravi jednu formulu koju svako može da razume. A književnik on mora da diferencira, on mora da razlikuje. I to je ogromna razlika. Baš su pitali nedavno u Austriji za zašto su, kaže, književnici tako kritični prema političnim. Skeptičan prema radu. Ništa od njihovog posla na kraju. O govore, a ne, ne mislim na posljedice. Ima vrlo malo, ja mislim, ima u Austriji, 2, 3, u Jugoslaviji.